0: Все было. Мерз, голодал, узнавал людей. Пешком пол Украины прошел. Ваша деревня мне особенно понравилась. Я люблю, чтобы горы, речка, и чтобы люди были хорошие. У нас на Урале, знаешь, какие горы?
1: А жінка в тебе на Урале є?
0: Я там давно не был. А вы замужем, Лида?
1: Ой, та щоб його розірвало те замужество. Як кончиш, я тобі налью.
0: А я не п'ю.
1: Нінець, пришку ти лягав.
0: Какой нінець?